0: операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через госуслуги или МФЦ. После подключения такие вызовы начнут автоматически блокироваться. Отменить ограничения можно будет только при личном обращении в многофункциональный центр. Россияне стали чаще выбирать более бюджетные сладости. Как пишет «Коммерсант», с начала года вырос спрос на пирожные и печенье. Продажи пирожных увеличились на 9%, печенья – на 3%. При этом спрос на шоколадные плитки снизился на 13%. Эксперты связывают это с ростом цен. За последние два года шоколад подорожал почти в 1,5 раза. На этом фоне меняется и производство. С января по апрель российские фабрики выпустили почти на 13% меньше шоколада, чем за тот же период прошлого года. Официальный курс доллара на 10 июня составляет 71 рубль 73 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 77 копеек. Это были новости на радио «Карибуард». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».

Вот такие африканские вайбы от певицы Тасона Карибуарт. Моджо называется сингл. Кстати, новое слово в копилку лично для меня. И означает оно особое очарование, уверенность и привлекательность, которая есть у всех. Даже если ее и не видно. Так что свое моджо тоже стоит поискать. А пока Вайстон в продолжении 12 часа с треком «Would you love me anyway?»

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон». Выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон». Улица Нагаевская, 36.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
14: Карибу Арт. 104.5

0: Вища проба
1: на радіо Карібо Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібо Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По даним синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибом.

море. Что нам еще нужно, кроме море, песок и лишь волны? И нас накроет море, море. Что нам еще нужно, кроме? Я увезу тебя, собирай вещи.

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Расставание – это очень больно. Особенно, когда расстаешься с деньгами. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно, ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Поход к врачу – больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-12» производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 СНДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
11: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
10: Не скажу так сразу точно.
11: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
10: А стоит? О них я слышал где-то.
11: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
10: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
11: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант партнер. Партнер надежный, я ручаюсь.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Ваня Дмитриенко.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда.

0: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Прежде всего, этот день стоит начать с самого летнего десерта, ведь 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно в этот день, в 1786 году, в США начались массовые продажи этого лакомства. Но все же первые упоминания о мороженом появились более 4000 лет назад в Древнем Китае. В то время для правителей готовили особое мороженое – смесь из снега и льда с кусочками апельсинов, лимонов и зерен граната. Что-то похожее было и у древних славян. Они мелко кололи лед и добавляли к нему изюм, замороженный творог, сметану и сахар. Сегодня главные потребители мороженого – это американцы. На каждого приходится в среднем по 20 килограммов мороженого в год. Также сегодня есть отличный повод вернуться в детство. 10 июня 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Это одна из крупнейших в мире студий мультипликационных фильмов, а идея ее создания принадлежит Иосифу Сталину. Первый вышедший мультик назывался «В Африке жарко». Он был черно-белым, но через год появились и цветные мультфильмы. В 60-х и 70-х годах вышло созвездие фильмов-сериалов с постоянными персонажами, такими как Маугли, Малыш и Карлсон, Умка, Ну погоди, Бременские музыканты и другие. Особо важным этот день оказался для магаданцев. 10 июня 1957 года в городе появилось первое дорожное полотно. Начать было решено с проспекта Ленина. Больше 20 лет здесь была только вырубленная просека, по которой могли передвигаться исключительно тракторы или повозки. Первым этапом стало строительство дождевой канализации. Затем контора по благоустройству Магадана проложила дорогу и установила металлические изгороди. Ну а чтобы сжечь калории после Всемирного дня мороженого, сегодня отмечается День семейного здоровья и фитнеса. Вообще семья и спорт довольно тесно связаны, ведь по статистике, если твоя вторая половинка не разделяет тягу к физической активности, то и ты со временем начнешь меньше тренироваться. Ну а если не заниматься спортом регулярно, то к 65 годам можно потерять до 80% мускульной силы. А еще следует знать, что такой термин, как подходящее время для тренировки, отсутствует. Лучшее подходящее время – это то время, когда ты тренируешься с удовольствием и полной отдачей. На этом и закончим. Тебе приятного дня, услышимся в «Машине времени».
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске министр обороны Болгарии объявил о прекращении поставок оружия Украине. Регионы смогут запрещать продажу вейпов. Россияне рассказали о тратах на онлайн-покупки. Подробности далее. Болгария больше не будет поставлять оружие Украине. Об этом объявил министр обороны Димитр Стоянов. Его слова цитирует Bloomberg. По словам министра, Киеву нужно больше людей, а не больше вооружений. Он также призвал к справедливому миру, условия которого должны определить обе стороны конфликта. При этом Стоянов считает важной роль Евросоюза в мирном процессе, но сообществу все же будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС уже оказывает помощь Украине. Ранее против военной помощи Киеву выступал премьер-министр Болгарии Румен Радев.
11: Госдума окончательно приняла закон, который позволит регионам самим ограничивать продажу вейпов. Об этом сообщает «Москва-24». Такое право появится у субъектов с 1 марта следующего года. Регионы смогут запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них. Эксперимент будет действовать до 1 марта 2032 года. Если регион введет такой запрет, то он должен будет сообщить об этом в Росалкоголь-Табак-контроль. Ведомство разместит перечень таких субъектов на своем сайте. В тех регионах, где продажу вейпов не ограничат, будет действовать общее регулирование. Сам закон, который также касается оборота табачной и никотиносодержащей продукции, вступит в силу с 1 октября этого года. Минздраве ранее отмечали, что за последние 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%. Потребление алкоголя за это время сократилось на 11%. Ведомство также подготовило программы для работающих граждан. В них есть разделы о профилактике курения, снижении потребления спиртного, здоровом питании и физической активности. Россияне в среднем тратят на покупки в интернете больше 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Чаще всего через интернет покупают одежду и обувь, товары для дома и мелкую бытовую технику. Также в список популярных онлайн-покупок входят путевки, железнодорожные и авиабилеты и электроника. Официальный курс доллара на 10 июня составляет 71 рубль 73 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 77 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Новости на радио «Карибу Арт».

Легендарочка My Favorite Game от Anila и Canvas, такая реинкарнация культовой песни группы Cardigans, ну и кусочек ностальгии тем, кто помнит Gran Turismo. Дальше по воспоминаниям ударят Джонни и Федук, открыли первый час Гусаков и Caribou Art Rhythm.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
9: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
5: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Солнечные лучи – это такие штуковины, которые пролетают миллионы километров, чтобы высушить твои трусы на балконе.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
3: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Ваня Дмитриенко. След.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес. Получайте электронные квитанции.
7: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
6: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
8: Оставьте заботы на материке.

0: Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
1: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.
2: Слеза, как ржавчина на броне, как предатель, сбежавший из крепости.

0: Пересекая пространство и время, время точит даже твердый кремень. Всю жизнь мужчина лишь волочит бремя. Мужик слезой беремен.
1: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
1: Новости на радио Карибу Арт.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске точной даты приезда Виткова и Кушнера в Россию пока нет. Госдуму внесли законопроект о заморозке порога доходов для уплаты НДС. 52% опрошенных россиян любят поесть на ночь. Подробности далее. Точные даты приезда спецпосланника американского лидера Стивена Виткова и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, то пока на повестке дня его нет. Песков напомнил, что каждый контакт президентов России и США должен быть хорошо подготовлен. Госдуму внесен законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Об этом сообщил председатель Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он пояснил, что действующее законодательство предусматривает постепенное снижение этого порога. В следующем году он должен был опуститься до 15 миллионов рублей – позже до 10 миллионов рублей. Однако на ПМЭФ Владимир Путин выступил с предложением сохранить 20-миллионный порог на максимально длительное время. По оценке Макарова, снижение порога до 10 миллионов рублей привело бы к увеличению налоговой нагрузки на малый бизнес примерно на 100 миллиардов рублей в год. Принятие законопроекта, напротив, позволит компаниям сохранить эту сумму. 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь. Опрос проведен на сайте «Комсомольской правды». Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. А вот 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания, и организм не требует еду на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. Ушли отеки, живот перестал болеть, и они взяли за привычку ужинать рано. Официальный курс доллара на 10 июня составляет 71 рубль 73 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 77 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Напольные покрытия «Дека Тайл», бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 10 июня.
5: Овен.
4: Овны могут строить смелые планы. Сегодня у представителей данного знака есть шанс добиться очень и очень многого. Главное – не прекращать движение вперед после первой же победы. Романтические знакомства вполне вероятны. Можно произвести благоприятное впечатление на особу, вызывающую у вас особый интерес.
5: Телец.
4: Этот день не покажется вам сложным и утомительным. Планы легко удается реализовывать, а новые идеи будут очень удачными. Можно рассчитывать на помощь близких, поддержку и понимание любимого человека. Этот день хорошо подходит для праздника, посещения вечеринки или иного увеселительного мероприятия.
5: Близнецы.
4: Близнецы жаждут романтики и непременно получат ее. Родственники могут несколько скептически отнестись к вашему поведению. Старые друзья намекнут на неуместную ветренность, но вы уверены в своей правоте и не теряете здравого смысла. С деловой точки зрения ситуация отнюдь не так хороша.
5: Рак.
4: Этот день будет удачным для тех, кто умеет сосредоточиться на главном и не реагировать на досадные мелочи. А вот ваш авторитет в семье может пошатнуться. Старайтесь не прибегать к силовым методам решения возникающих проблем. Проявите себя дипломатом и миротворцем.
5: Лев.
4: Далеко не каждый поступок львов будет одобрен их родственниками. Если вы привыкли рассчитывать только на себя, справиться с ситуацией будет несколько легче. Однако внести ясность в ситуацию все-таки стоит, пока дело не дошло до серьезных взаимных обид. В остальном же день будет приятным и радостным.
5: Дева.
4: Вероятны значительные перемены к лучшему в той сфере, которая представляет для вас наибольший интерес. Хорошо сложатся поездки, приятным будет вечер, проведенный в большой компании. Очень сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений, и вам не придется прикладывать серьезных усилий для того, чтобы что-то изменить в личной жизни.
5: Весы.
4: День плодотворной работы, достижения поставленных целей. В сложной ситуации стоит обратиться за помощью или советом к человеку, отношение которого к вам нейтрально. Близкие люди не смогут оценить ситуацию объективно. Вероятно, значительное улучшение финансового положения, решение бытовых проблем.
5: Скорпион.
4: Очень благоприятный день для скорпионов. Сегодня можно многого добиться, реализовать смелые планы, укрепить профессиональные связи. Удачный день с точки зрения романтических отношений. Общение с любимым человеком подарит приятные моменты. Есть и вероятность новых знакомств, однако не стоит искать их в увеселительных заведениях.
5: Стрелец.
4: Нейтральный день, не открывающий больших возможностей, но и серьезных неприятностей не несущий. Вам удастся сохранить хорошее настроение, хотя обстоятельства порой будут складываться не в вашу пользу. Взаимопонимание с родственниками практически отсутствует, однако конфликта удастся избежать, поскольку вы вовремя примете верное решение.
5: Козерог.
4: Прекрасный день для деятельных, амбициозных и неутомимых козерогов-карьеристов. Единственная область, где будет ощутимым влияние негативных тенденций, это финансы. Возможны значительные расходы, в том числе и неоправданные. Личные отношения стабильны, перемены к лучшему становятся возможными благодаря вашим действиям и словам.
5: Водолей.
4: Это нейтральный день для того, чтобы в полной мере использовать его позитивные тенденции и свести к минимуму влияние негативных, от вас требуется немного. Направить свою энергию в нужное русло и здраво оценивать собственные возможности. Прислушивайтесь к своей интуиции, ее подсказки уберегут вас от ошибок.
5: Рыбы.
4: Спокойный день, позволяющий заниматься тем, что вам интересно, и самостоятельно расставлять приоритеты. На важных встречах имейте в виду, что собеседники обращают внимание не только на ваши деловые качества, но и на личное обаяние. Именно у вас близкие люди ищут помощи и поддержки. Именно к вам идут со своими проблемами. И именно вы сможете поднять настроение всем, кого любите.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд.

0: йоги на Карибу. На Карибу.
1: Экзекуция. Телесное наказание.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99. Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
7: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Ваня Дмитриенко. След.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе «Вичай-10» мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
4: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
5: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
6: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
7: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
11: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
12: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
13: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
12: Я даже знаю, про кого вы говорите.
13: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
12: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
14: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
13: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
15: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
16: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Совет Евросоюза не может договориться о переговорщике с Россией. На госуслугах появится тревожная кнопка против мошенников. Россияне стали чаще выбирать недорогие сладости. Подробности далее. Страны Евросоюза не могут договориться по поводу кандидатуры переговорщика для контактов с Россией. Об этом рассказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, передает РИА Новости. Главным препятствием для возобновления официального диалога с российской стороной стало отсутствие согласия внутри ЕС, подчеркнул евродепутат. Ранее Владимир Путин сообщил, что для него наиболее предпочтительная фигура для ведения диалога между Россией и Европой – бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом российский лидер отметил, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Глава евродипломатии Кая Каллас исключила кандидата Шрёдера в качестве переговорщика, поскольку, по ее мнению, он известный лоббист российских компаний. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги должна появиться специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передавать информацию в госсистему «Антифрод». Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через госуслуги или МФЦ. После подключения такие вызовы начнут автоматически блокироваться. Отменить ограничения можно будет только при личном обращении в многофункциональный центр. Россияне стали чаще выбирать более бюджетные сладости. Как пишет «Коммерсант», с начала года вырос спрос на пирожные и печенье. Продажи пирожных увеличились на 9%, печенья – на 3%. При этом спрос на шоколадные плитки снизился на 13%. Эксперты связывают это с ростом цен. За последние два года шоколад подорожал почти в 1,5 раза. На этом фоне меняется и производство. С января по апрель российские фабрики выпустили почти на 13% меньше шоколада, чем за тот же период прошлого года. Официальный курс доллара на 10 июня составляет 71 рубль 73 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 77 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.

дождь за окном. Это группа «Мохито» с правдивым прогнозом погоды. У нас точно сошлось, но даже здесь можно найти свои плюсы. Вот, например, австрийские ученые выяснили, что прогулки в пасмурную погоду, а тем более в дождь, не только не портят нам настроение, но еще и укрепляют здоровье. Согласно исследованию, растения, деревья и почва выделяют определенные соединения, которыми мы дышим, и они уже, в свою очередь, оказывают положительное влияние на наш с вами иммунитет. А еще, кстати, дождь помогает даже похудеть. Наш организм активирует специальный бурый жир, который борется с вредным белым. Все это происходит, когда вы покрываетесь мурашками от прохлады. Так что в обеденный перерыв или вечерком можно и погулять по этой полезной холодрыге. За окном, кстати, сейчас плюс 3. 14:10 на часах, за пультом радио «Карибу Арт». С этой минуты Наташа Белая. Всем большой привет! Проведем день с пользой и, конечно, максимально музыкально.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11. Телефон 62-24-31. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
6: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Отстоятельства – это когда обстоятельства складываются не лучшим образом.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни. Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 600-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Ваня Дмитриенко. След.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов

0: 77А.
1: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: Адаман, молодцы.
6: Достойный сервис.
4: Адаман, да. Индивидуальный подход.
7: Наш ответ – Адамант.
8: Победа знатоков. Это Адамант.
9: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
10: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
1: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: любопытные факты, захватывающие истории.
1: В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Прежде всего, этот день стоит начать с самого летнего десерта, ведь 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно в этот день, в 1786 году, в США начались массовые продажи этого лакомства. Но все же первые упоминания о мороженом появились более 4000 лет назад в Древнем Китае. В то время для правителей готовили особое мороженое – смесь из снега и льда с кусочками апельсинов, лимонов и зерен граната. Что-то похожее было и у древних славян. Они мелко кололи лед и добавляли к нему изюм, замороженный творог, сметану и сахар. Сегодня главные потребители мороженого – это американцы. На каждого приходится в среднем по 20 килограммов мороженого в год. Также сегодня есть отличный повод вернуться в детство. 10 июня 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Это одна из крупнейших в мире студий мультипликационных фильмов, а идея ее создания принадлежит Иосифу Сталину. Первый вышедший мультик назывался «В Африке жарко». Он был черно-белым, но через год появились и цветные мультфильмы. В 60-х и 70-х годах вышло созвездие фильмов-сериалов с постоянными персонажами, такими как Маугли, Малыш и Карлсон, Умка, Ну погоди, Бременские музыканты и другие. Особо важным этот день оказался для магаданцев. 10 июня 1957 года в городе появилось первое дорожное полотно. Начать было решено с проспекта Ленина. Больше 20 лет здесь была только вырубленная просека, по которой могли передвигаться исключительно тракторы или повозки. Первым этапом стало строительство дождевой канализации. Затем контора по благоустройству Магадана проложила дорогу и установила металлические изгороди. Ну а чтобы сжечь калории после Всемирного дня мороженого, сегодня отмечается День семейного здоровья и фитнеса. Вообще семья и спорт довольно тесно связаны, ведь по статистике, если твоя вторая половинка не разделяет тягу к физической активности, то и ты со временем начнешь меньше тренироваться. Ну а если не заниматься спортом регулярно, то к 65 годам можно потерять до 80% мускульной силы. А еще следует знать, что такой термин, как подходящее время для тренировки, отсутствует. Лучшее подходящее время – это то время, когда ты тренируешься с удовольствием и полной отдачей. На этом и закончим. Тебе приятного дня, услышимся в «Машине времени».
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу – самое хорошее радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

Иван Соловьев с треком Let Me Go. Напоминать, что перешагнули мы еще один час, 15.11 в Магадане. Среду с тобой продолжаю я, Наташа Белая. Всем большой привет. Пробежимся по главному. 10 июня на календаре, за окном у нас 3 градуса тепла, так что жаришку будем сами создавать вместе с радио Карибу Арт, которое неустанно дарит тебе отличную музыку. Прям по курсу Никиты и Мария Зайцева, дальше больше, так что оставайся на волне.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65 01 10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
8: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
9: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
8: Все просто с «Магадан Энерго».
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
11: Специальный проект Карибу для всех авторов и

0: Магадан. Город должен услышать тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Белка-летяга – это белка, которая за лето так никуда и не слетала. Хотя планировала.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Ваня Дмитриенко. След.

Идеальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Удачный шашлык в мясном номер 1! Маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб! Мясной номер 1, Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
9: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Группа «Добро» на «Карибу Арт» действительно дальше больше любимых хитов, поводов улыбнуться и даже заказов от дорогих руководителей. Прямо по курсу «Лёш Свик» и «Не лето».
1: Знаю,

ты больше не скажешь, малыш, доброе утро, и не покажешь кулак свой, малютка, и не закроют глаза мне твои руки так мудро, и мы больше не обнимем друг друга, когда будет минутка.

ночь, еле уловимый свет на полу матраса, и все равно ко мне приехал уже не в первый раз. Нежный запах ягод, мой любимый аромат. Но, конечно, я тогда не показывал, как тебе я был рад.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона. За стеллой при въезде в город.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
3: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 10 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 5 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до плюс 4. Ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике «Медтраст». Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов, сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы, гинекологическое УЗИ. Траст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
7: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
10: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Ваня Дмитриенко. След.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один, Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
3: С заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
4: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске министр обороны Болгарии объявил о прекращении поставок оружия Украине. Регионы смогут запрещать продажу вейпов. Россияне рассказали о тратах на онлайн-покупки. Подробности далее. Болгария больше не будет поставлять оружие Украине. Об этом объявил министр обороны Димитр Стоянов. Его слова цитирует Bloomberg. По словам министра, Киеву нужно больше людей, а не больше вооружений. Он также призвал к справедливому миру, условия которого должны определить обе стороны конфликта. При этом Стоянов считает важной роль Евросоюза в мирном процессе, но сообществу все же будет трудно выступать в роли посредника, поскольку ЕС уже оказывает помощь Украине. Ранее против военной помощи Киеву выступал премьер-министр Болгарии Румен Радев. Госдума окончательно приняла закон, который позволит регионам самим ограничивать продажу вейпов. Об этом сообщает «Москва-24». Такое право появится у субъектов с 1 марта следующего года. Регионы смогут запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них. Эксперимент будет действовать до 1 марта 2032 года. Если регион введет такой запрет, то он должен будет сообщить об этом в Росалкоголь-Табак-контроль. Ведомство разместит перечень таких субъектов на своем сайте. В тех регионах, где продажу вейпов не ограничат, будет действовать общее регулирование. Сам закон, который также касается оборота табачной и никотиносодержащей продукции, вступит в силу с 1 октября этого года. Минздраве ранее отмечали, что за последние 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%. Потребление алкоголя за это время сократилось на 11%. Ведомство также подготовило программы для работающих граждан. В них есть разделы о профилактике курения, снижении потребления спиртного, здоровом питании и физической активности. Россияне в среднем тратят на покупки в интернете больше 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Чаще всего через интернет покупают одежду и обувь, товары для дома и мелкую бытовую технику. Также в список популярных онлайн-покупок входят путевки, железнодорожные и авиабилеты и электроника. Официальный курс доллара на 10 июня составляет 71 рубль 73 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 77 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Новости на радио Карибу Арт.
10: Стала известна еще одна неочевидная трата в онлайн-режиме. Например, россиянки массово мигрируют из салонов тарологов прямиком в чат-боты с предсказаниями. Магические боты за секунды составляют натальные карты, гороскопы и расклады. По оценкам аналитиков, за прогнозы пользователи платят от 0 до 8 тысяч рублей приблизительно. Интересно, конечно, есть ли там какая-нибудь VIP-подписка на пророчество с премиум-раскладами, но, в общем, теперь и у гадалок работу отобрал искусственный интеллект. 17.05 в Магадане, ты слушаешь радио «Карибу Арт», за пультом Наташа Белая. Впереди никакой магии, только любимая музыка.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99. 62-55-03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – магазини «Домацентр», торговые центри «Ідея» і «Сонце». По данным синоптиков, 11 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый снег. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домацентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домацентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домацентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
4: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
5: 11 июня.
6: Овен.
5: День, когда овны могут дать волю своему любопытству. Получение новой информации окажется делом не только захватывающим, но и во многих отношениях полезным. Влюбленным следует быть внимательнее к своему избраннику.
6: Телец.
5: Благоприятный день для тех, кто планирует заниматься решением накопившихся проблем практическими делами любого рода. Неплохой день для общения, однако вам следует быть осторожнее с людьми, которые склонны распространять непроверенную информацию. В личных романтических отношениях очень важно полное доверие друг другу.
6: Близнецы.
5: Будьте внимательны, этот день связан с несколькими сложными ситуациями, которые не лучшим образом отразятся на отношениях с членами семьи и вашем настроении. Это хороший день для тех, кто хочет рассказать о своих чувствах или обсудить непростые вопросы.
6: Рак.
5: День обещает быть спокойным, у вас не возникнет поводов для беспокойства и тревоги. Вероятные сюрпризы, неожиданные предложения и приглашения, которые окажутся очень кстати. Настроение будет хорошим, к мелким неприятностям вы отнесетесь с юмором.
6: Лев.
5: Львы настроены решительно, но энергии для воплощения в жизнь всего задуманного представителям данного знака может и не хватить. Нестабильные отношения с друзьями возможны как ссоры из-за пустяков, так и серьезные разногласия. В такой ситуации будет очень кстати поддержка родственников, которые охотно дадут добрый совет.
6: Дева.
5: Довольно сложный день ожидает влюбленных дев. Попытки привлечь любимого человека к осуществлению своих идей и планов едва ли увенчаются успехом. Не предпринимайте решительных действий, пока не обдумаете спокойно сложившуюся ситуацию. С давними друзьями и новыми знакомыми, напротив, вы ладите легко, однако участие в многолюдных, увеселительных мероприятиях нежелательно.
6: Весы.
5: Продолжайте заниматься ранее начатыми делами, не впадая в панику, если ситуация станет более сложной. Внимания и аккуратности будет достаточно, чтобы преодолеть многочисленные мелкие трудности. Не преподнесет сюрпризов личная жизнь, отношения с близкими гармоничны и стабильны.
6: Скорпион.
5: Этот день не назовешь легким и интересным, однако вам представится возможность проявить себя, реализовать ранее составленные планы. Будьте осторожнее в решении финансовых вопросов. Нежелательно делать крупные покупки, особенно связанные с будущими поездками. Благоприятный день для общения с друзьями и родственниками, романтических свиданий.
6: Стрелец.
5: День в целом благоприятный, интересный, но непростой. Он связан с преодолением преград, открытием в себе новых талантов и возможностей. Не исключены разногласия в семье, родственники могут вам напомнить об ошибках недавнего прошлого. Это подходящий день для активного отдыха, поездок и походов.
6: Козерог.
5: Этот день будет удачным для козерогов, занятых творческим трудом. Не упустите благоприятный момент для реализации новых замыслов, а также решения бытовых проблем. Снижение жизненного потенциала отразится на физическом и эмоциональном состоянии. Вы не расположены к общению, критично настроены по отношению к окружающим. Все это может стать причиной ссор.
6: Водолей.
5: Перспективы перед водолеями открываются заманчивые, но нельзя проявлять поспешность ни в чем. Вы сможете, вопреки влиянию негативных тенденций, найти общий язык с любимым человеком, прийти к согласию по важным вопросам, благотворно повлияет на развитие отношений, совместный отдых.
6: Рыбы.
5: Есть шанс справиться с проблемами, тревожившими вас в последнее время, наладить отношения с любимым человеком, получить удовольствие от встречи с друзьями. Родственники могут позволить себе критические замечания в ваш адрес, но и на толковые советы они едва ли поскупятся.
4: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Самолет. Место встречи плачущих детей и полных соседей.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Ваня Дмитриенко. След.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
4: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
5: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске точной даты приезда Виткоф и Кушнера в Россию пока нет. В Госдуму внесли законопроект о заморозке порога доходов для уплаты НДС. 52% опрошенных россиян любят поесть на ночь. Подробности далее. Точные даты приезда спецпосланника американского лидера Стивена Виткофа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, то пока на повестке дня его нет. Песков напомнил, что каждый контакт президентов России и США должен быть хорошо подготовлен. В Госдуму внесен законопроект, сохраняющий на уровне 20 миллионов рублей порог доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Об этом сообщил председатель Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он пояснил, что действующее законодательство предусматривает постепенное снижение этого порога. В следующем году он должен был опуститься до 15 миллионов рублей, позже – до 10 миллионов рублей. Однако на ПМФ Владимир Путин выступил с предложением сохранить 20-миллионный порог на максимально длительное время. По оценке Макарова, снижение порога до 10 миллионов рублей привело бы к увеличению налоговой нагрузки на малый бизнес примерно на 100 миллиардов рублей в год. Принятие законопроекта, напротив, позволит компаниям сохранить эту сумму. 52% опрошенных россиян признались, что любят поесть на ночь. Опрос проведен на сайте «Комсомольской правды». Респонденты рассказали, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой. А вот 47% напротив говорят, что на ночь не едят. Часть респондентов отметили, что стараются есть хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться с набитым желудком. Одни отметили, что смогли наладить режим питания, и организм не требует еду на ночь глядя. Другие заметили, что стали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда они не ели поздно вечером. Ушли отеки, живот перестал болеть, и они взяли за привычку ужинать рано. Официальный курс доллара на 10 июня составляет 71 рубль 73 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 77 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио «Карибу Арт».

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-5602.
4: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Мужики, есть разговор. «Блэк Аурум» расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база «Блэк Аурум». Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. «Блэк Аурум». Работа на совесть.
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый снег. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: But I know you won't leave it, 'cause I know that you need it.

0: Стендапятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Депрессия – это психическое расстройство, из которого есть три выхода – Домодедово, Шереметьево и Внуково.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99, Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
6: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Ваня Дмитриенко. «След».

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
6: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: всегда грустишь.
1: Мне приснился долгий поцелуй.
2: Я бываю разной, бываю счастливой, бываю неожиданной и непредсказуемой.
1: Мы летели вовсе не держась.
0: Довериться тебе?

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-919-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
9: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый снег. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
10: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
9: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
11: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Ваня Дмитриенко. След.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действует

0: решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
4: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
5: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
8: Каждая деталь имеет свое место и время. Каждый звук затрагивает струны души. И этому невозможно сопротивляться. Поставь проблемы на

Что значит «музыка – это моя жизнь»? Это когда по прошествии лет ты оглядываешься назад и понимаешь, что более 25 лет ты находишься рука об руку с музыкой, транслируешь ее, создаешь, неустанно открывая ее вновь и вновь. Сейчас я кратко рассказал свою судьбу, я смело могу сказать «Да, музыка – это моя жизнь». Надеюсь, что трачу ее не зря и транслирую вам крутой саунд, который вас вдохновляет и пробуждает вкус к жизни. Всем огромный привет! Меня зовут Брэд Рок, и я приглашаю вас в 669-ю сессию моего радиошоу. Стартуем незамедлительно!

Не случайно в начале выпуска я оглянулся назад. Столько лет работая в диджеинге, у меня собралась неплохая коллекция и есть возможность миксовать старые треки с совершенно новыми. Так я решил сделать и сегодня. На первой строчке Роджер Дэвидс и The Shapeshifters презентовали нам свой трек «She Sexy Freaks», а DJ Rico замутил свой ремикс. На второй позиции очень крутой

осмыслить бессмертный хит «Smells Like Teen Spirit» от Nirvana, и, на мой взгляд, получилось очень аутентично и круто. Надеюсь, понравилось и вам. Ну а мы двигаемся далее. К нам присоединяется Бруно Мартини, который замутил с Томас

стилей и красок хаус-музыки. Сегодня мы слушаем и клаб, и электро, афро и прогрессив. Все замешалось в едином 669-м эпизоде. На пятой строчке Groove Delight с вайбом X-Machina. Свежий штормер, покоряющий сейчас все танцполы, но не менее интересен и следующий вайб. Oyo Das и Tamar с тюном You Still Want Me.

Не смог я, откопав в своем архиве трек «Want You» от Дарка Дежана, пройти мимо него, смахнул пыль и поставил на плей. Большое спасибо, маэстро. Респект же хочется отвесить и следующим артистам.

Ну вот и подходит к завершению этот чумовой микс. Надеюсь, вам понравилось. Мне осталось лишь обозначить финальных артистов. Здесь на 13-й строчке заканчивает свое звучание The Shapeshifters с New Day. И финальным аккордом я решил сегодня сделать трек от крутейшего саунд-продюсера Кэмела Фетта и Джексона. Тюн под названием Sun Comes Up. И на этом у меня все. До встречи ровно через неделю.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобили, мото и спецтехнику, а также генеральные грузы?
7: Надежность и качество.
8: Адамант, молодцы.
9: Достойный сервис.
7: Адамант, да. Индивидуальный подход.
10: Наш ответ – Адамант.
11: Победа знатоков. Это Адамант.
12: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
13: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
14: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
15: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займан.
16: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 11 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый снег. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Надо никого удерживать. Насильно мил не будешь точно. Уходит, не задерживай.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Поход к врачу – больше не стресс. Все виды амбулаторной хирургической помощи в клинике «Медтраст». Лазерная и радиоволновая хирургия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. «Медтраст» лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36, телефон 8-914-867-2969.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
11: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
12: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
13: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития

0: автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
1: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: красота настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
1: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
9: 11 июня.
8: Авен.
9: День, когда овны могут дать волю своему любопытству. Получение новой информации окажется делом не только захватывающим, но и во многих отношениях полезным. Влюбленным следует быть внимательнее к своему избраннику.
8: Телец.
9: Благоприятный день для тех, кто планирует заниматься решением накопившихся проблем практическими делами любого рода. Неплохой день для общения, однако вам следует быть осторожнее с людьми, которые склонны распространять непроверенную информацию. А в личных романтических отношениях очень важно полное доверие друг другу.
8: Близнецы.
9: Будьте внимательны, этот день связан с несколькими сложными ситуациями, которые не лучшим образом отразятся на отношениях с членами семьи и вашем настроении. Это хороший день для тех, кто хочет рассказать о своих чувствах или обсудить непростые вопросы.
8: Рак.
9: День обещает быть спокойным, у вас не возникнет поводов для беспокойства и тревоги. Вероятны сюрпризы, неожиданные предложения и приглашения, которые окажутся очень кстати. Настроение будет хорошим, к мелким неприятностям вы отнесетесь с юмором.
8: Лев.
9: Львы настроены решительно, но энергии для воплощения в жизнь всего задуманного представителям данного знака может и не хватить. Нестабильные отношения с друзьями возможны как ссоры из-за пустяков, так и серьезные разногласия. В такой ситуации будет очень кстати поддержка родственников, которые охотно дадут добрый совет.
8: Дева.
9: Довольно сложный день ожидает влюбленных дев. Попытки привлечь любимого человека к осуществлению своих идей и планов едва ли увенчаются успехом. Не предпринимайте решительных действий, пока не обдумаете спокойно сложившуюся ситуацию. С давними друзьями и новыми знакомыми, напротив, вы ладите легко, однако участие в многолюдных, увеселительных мероприятиях нежелательно.
8: Весы.
9: Продолжайте заниматься ранее начатыми делами, не впадая в панику, если ситуация станет более сложной. Внимания и аккуратности будет достаточно, чтобы преодолеть многочисленные мелкие трудности. Не преподнесет сюрпризов личная жизнь, отношения с близкими гармоничны и стабильны.
8: Скорпион.
9: Этот день не назовешь легким и интересным, однако вам представится возможность проявить себя, реализовать ранее составленные планы. Будьте осторожнее в решении финансовых вопросов. Нежелательно делать крупные покупки, особенно связанные с будущими поездками. Благоприятный день для общения с друзьями и родственниками, романтических свиданий.
8: Стрелец.
9: День в целом благоприятный, интересный, но непростой. Он связан с преодолением преград, открытием в себе новых талантов и возможностей. Не исключены разногласия в семье, родственники могут вам напомнить об ошибках недавнего прошлого. Это подходящий день для активного отдыха, поездок и походов.
8: Козерог.
9: Этот день будет удачным для козерогов, занятых творческим трудом. Не упустите благоприятный момент для реализации новых замыслов, а также решения бытовых проблем. Снижение жизненного потенциала отразится на физическом и эмоциональном состоянии. Вы не расположены к общению, критично настроены по отношению к окружающим. Все это может стать причиной ссор.
8: Водолей.
9: Перспективы перед водолеями открываются заманчивые, но нельзя проявлять поспешность ни в чем. Вы сможете, вопреки влиянию негативных тенденций, найти общий язык с любимым человеком, прийти к согласию по важным вопросам. Благотворно повлияет на развитие отношений совместный отдых.
8: Рыбы.
9: Есть шанс справиться с проблемами, тревожившими вас в последнее время, наладить отношения с любимым человеком, получить удовольствие от встречи с друзьями. Родственники могут позволить себе критические замечания в ваш адрес, но и на толковые советы они едва ли поскупятся.
1: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49. Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 11 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый снег. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: много думала о нас, и я поняла, что тогда я поступила как стерва. Может, увидимся? Я очень скучаю.
1: Это приятно знать, но нет.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания

0: Лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
0: ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый снег. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31-й. 95-й. 3-й. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

знаешь что? Знаешь, сколько людей путаются? Каждый день. И знаешь, что их всех объединяет? Они находят себя. Они понимают, кого они любят. Что им нравится, а что нет. А я хочу быть честной. И я хочу быть собой.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Карибу Артс. 104.2 FM.
3: Уходишь, и слезы льют на повторе. И

0: радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По даним синоптиков, 11 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый снег. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

Я понял, в моей жизни поменялось что-то, когда создал в своем телефоне альбом, состоящий из ее фото. И не подумайте, что это не по-мужски или глупый принцип, просто правда странно, когда это делает мужчина за 30. Я считал такие вещи для себя непростительными, и не то чтобы черствые, но романтик во мне давно уже спит теперь. За словом в карман не лезу, но и не подберу лучший эпитет, чем просто сказать.

0: Держи карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 11 июня.
6: Авен.
8: День, когда овны могут дать волю своему любопытству. Получение новой информации окажется делом не только захватывающим, но и во многих отношениях полезным. Влюбленным следует быть внимательнее к своему избраннику.
6: Телец.

0: Благоприятный день для тех, кто планирует заниматься решением накопившихся проблем, практическими делами любого рода. Неплохой день для общения, однако вам следует быть осторожнее с людьми, которые склонны распространять непроверенную информацию. А в личных романтических отношениях очень важно полное доверие друг другу.
1: Близнецы.
0: Будьте внимательны, этот день связан с несколькими сложными ситуациями, которые не лучшим образом отразятся на отношениях с членами семьи и вашем настроении. Это хороший день для тех, кто хочет рассказать о своих чувствах или обсудить непростые вопросы.
1: Рак.
0: День обещает быть спокойным, у вас не возникнет поводов для беспокойства и тревоги. Вероятны сюрпризы, неожиданные предложения и приглашения, которые окажутся очень кстати. Настроение будет хорошим, к мелким неприятностям вы отнесетесь с юмором.
1: Лев.
0: Львы настроены решительно, но энергии для воплощения в жизнь всего задуманного представителям данного знака может и не хватить. Нестабильные отношения с друзьями возможны как ссоры из-за пустяков, так и серьезные разногласия. В такой ситуации будет очень кстати поддержка родственников, которые охотно дадут добрый совет.
1: Дева.
0: Довольно сложный день ожидает влюбленных дев. Попытки привлечь любимого человека к осуществлению своих идей и планов едва ли увенчаются успехом. Не предпринимайте решительных действий, пока не обдумаете спокойно сложившуюся ситуацию. С давними друзьями и новыми знакомыми, напротив, вы ладите легко, однако участие в многолюдных, увеселительных мероприятиях нежелательно.
1: Весы.
0: Продолжайте заниматься ранее начатыми делами, не впадая в панику, если ситуация станет более сложной. Внимания и аккуратности будет достаточно, чтобы преодолеть многочисленные мелкие трудности. Не преподнесет сюрпризов личная жизнь, отношения с близкими гармоничны и стабильны.
1: Скорпион.
0: Этот день не назовешь легким и интересным, однако вам представится возможность проявить себя, реализовать ранее составленные планы. Будьте осторожнее в решении финансовых вопросов. Нежелательно делать крупные покупки, особенно связанные с будущими поездками. Благоприятный день для общения с друзьями и родственниками, романтических свиданий.
1: Стрелец.
0: День в целом благоприятный, интересный, но непростой. Он связан с преодолением преград, открытием в себе новых талантов и возможностей. Не исключены разногласия в семье, родственники могут вам напомнить об ошибках недавнего прошлого. Это подходящий день для активного отдыха, поездок и походов.
1: Козерог.
0: Этот день будет удачным для козерогов, занятых творческим трудом. Не упустите благоприятный момент для реализации новых замыслов, а также решения бытовых проблем. Снижение жизненного потенциала отразится на физическом и эмоциональном состоянии. Вы не расположены к общению, критично настроены по отношению к окружающим. Все это может стать причиной ссор.
1: Водолей.
0: Перспективы перед водолеями открываются заманчивые, но нельзя проявлять поспешность ни в чем. Вы сможете, вопреки влиянию негативных тенденций, найти общий язык с любимым человеком, прийти к согласию по важным вопросам. Благотворно повлияет на развитие отношений совместный отдых.
1: Рыбы.
0: Есть шанс справиться с проблемами, тревожившими вас в последнее время, наладить отношения с любимым человеком, получить удовольствие от встречи с друзьями. Родственники могут позволить себе критические замечания в ваш адрес, но и на толковые советы они едва ли поскупятся.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения. Карибу Арт.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

Баги и холод во взгляде, как тайные знаки. Я к тебе пытаюсь подобрать пароль, буду бы хакер. У нас прощальные концерты, распадаемся как центр. Воспоминания бесценны, но ты режешь наш фото на бессмысленные сэмплы. В этой ссоре кружились, как танцы мои. Ты лечила меня обещаниями пустыми, как плацебо. Я не знаю, как и чем спасаться мне. Наверное, этим треком на волнах всех радиостанций.

0: Яма, 31-й, 95-й, 3-й, Марчикан, Торговый, Пионерный, Солнечный, Сокол, Новое Веселое, Старое Веселое, Центр, Слушает Карибу.
1: Карибу Арт, 104,2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Просыпайтесь, пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем со всех любителей космоса. 11 июня во всем мире отмечается День поиска новой звезды. На сегодняшний день, по подсчетам астрономов, наша галактика вмещает до 400 миллиардов звезд. А вот человеку при наличии даже самого современного телескопа доступно разглядеть всего лишь 15 миллионов. В любом случае, открыть новую звезду – дело нехитрое. Надо просто в течение определенного периода снимать один и тот же участок звездного неба, а после этого скрупулезно сравнивать все кадры. Если на изображениях появляется новая точка, возможно, это и есть новая звезда, и ты по праву сможешь дать ей любой. Это Международный день неукротимой страсти. Интересно, что чем больше страсти в ваших отношениях, тем лучше для организма, в частности из-за гормона окситоцина. Его еще называют гормоном любви. Как утверждают ученые, под его влиянием пропадает головная боль, а также уменьшается риск заболевания простудными вирусами. К слову, психологи говорят,

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин допустил снижение ключевой ставки. Страховые пенсии по старости в России будут назначаться автоматически. Россиянам напомнили, какие слова нельзя говорить мошенникам. Подробности далее. Владимир Путин заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом президент сказал на совещании с правительством. По его словам, инфляция снижается и сейчас составляет чуть больше 5%. Поэтому есть основания рассчитывать на снижение ставки и выход на другие необходимые параметры. Президент также напомнил, что власти понимали последствия жесткой денежно-кредитной политики. Ее целью было сдержать инфляцию. По словам Путина, теперь экономика будет расти дальше, а инфляция должна прийти к целевым показателям. Страховые пенсии по старости будут... Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 8 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Новости на радио Карибу Арт.

жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад.

0: Магадане пасмурно, ожидается дождь. Температура днем до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: тюль, портьерной ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
1: Телефон 62-24-31.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Устали от яркого солнца? Компания Alanis вам поможет. Шторы Blackout. День-ночь. Вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню
5: «Бонусы». Масло для вашего автомобиля. Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма-нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
6: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Ваня Дмитриенко. След.
9: Возьми мой мир, я падаю.
10: Корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в Метрал 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью.
5: Необходима консультация специалиста.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: работа. Калас добавила, что сама она много лет работала юристом и участвовала в переговорных процессах, сообщает парламентская газета. По мнению евродипломатии, в состав группы должны войти эксперты с глубокими знаниями о России. Также важно сочетание хороших и плохих полицейских, которые защищали бы интересы Европы. До начала диалога, уверена Калас, Европа должна выработать собственную позицию по вопросам безопасности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европы гораздо больше сконцентрированы на продолжении войны, чем на мирных переговорах. Владимир Путин подписал. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум

0: под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Лето. СДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни.

0: центре «Идея» и «Солнце».
1: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой.
4: Не впадая в панику, если ситуация станет более сложной. Внимания и аккуратности будет достаточно, чтобы преодолеть многочисленные мелкие трудности. Не преподнесет сюрпризов личная жизнь, отношения с близкими гармоничны и стабильны.
5: Скорпион.
4: Этот день не назовешь легким и интересным, однако вам представится возможность проявить себя, реализовать ранее составленные планы. Будьте осторожнее в решении финансовых вопросов. Нежелательно делать крупные покупки, особенно связанные с будущими поездками. Благоприятный день для общения с друзьями и родственниками, романтических свиданий.
5: Стрелец.
4: День в целом благоприятный, интересный, но непростой. Он связан с преодолением преград, открытием в себе.

0: 5 единиц.
1: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-12 производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 миллиона 500 тысяч СНДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр.
3: А быстрые медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
4: Ваня Дмитриенко. След.

0: Телефон 63-74-78.
1: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
2: Welcome to Chicago.
1: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
3: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
4: Адамант не подвел.
5: Мам, здесь посылка от бабушки!
6: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
7: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз.
8: Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно…

новостями. Подробности далее. Евросоюз в ответ на сохранение безвизового сообщения с ЕС требует от Грузии ввести санкции против России. Об этом сообщил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, передает ТАСС. Он отметил, что введя санкции против России и сблизившись с визовой политикой Евросоюза, Грузия разрушит страну. Ранее МИД республики сообщил, что 11 июня в Брюсселе состоятся переговоры с грузинской стороной на тему безвизового режима ЕС и связаны остаются на связи, списываются или созваниваются. Для них дружба не обязательно встреча. Куда важнее, что человек может поддержать в трудный момент и всегда готов выслушать. Для каждого пятого важно встречаться с друзьями хотя бы раз-два в месяц. Еще четверть опрошенных посетовали на то, что давно не виделись и не общались со своими друзьями и очень скучают. Официальный курс доллара на 11 июня составляет 71 рубль 78 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 8 копеек. Это были новости на радио «Карибуарт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.

0: Марина Морская. Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
1: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 июня в Сусумане пасмурно, местами слабый снег. Температура воздуха днем до плюс 5. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность, ожидается дождь. Температура воздуха до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне пасмурно.

0: Арт.
1: Радио Карибу.
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Сайт momk.magadan.medobal.ru.
3: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Потребители.

0: Проводятся бесплатные замеры оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль.

0: квартирной ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
1: Телефон 62-24-31.
2: 99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
2: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Когда аккумулятор 6607. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
7: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Московский гик-шоп «Бэтмун», проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин допустил снижение ключевой ставки.